0: las 3 y 5 de la tarde, hora central europea, las 9 y 5. Van quedando 25 minutos para que escuchemos ya la campana de apertura de Wall Street. Y vamos a repasar ahora mismo qué es lo que están haciendo los futuros estadounidenses. Atención, porque en Estados Unidos estábamos viendo precisamente cómo llegan ciertos movimientos contenidos, pero con un claro sesgo de cautela. Fíjense, el Standard & Poor's 500 en futuros ronda ya una caída del 0,30% y el Dow Jones también está cotizando ligeramente en negativo. Fíjense en el Nasdaq 100, que estamos viendo cómo se mueve prácticamente muy planito. Recuerden que venimos, para quienes no lo hayan visto, la semana pasada tuvimos los resultados empresariales de la compañía de Jensen Huang, de Nvidia, unos resultados históricos que sobre todo marcó el comportamiento de las compañías tecnológicas y que de alguna manera, bueno, pues impulsaba al resto de compañías que apostaban por la inteligencia artificial, por la tecnología y por la fabricación de microchips. Pues bien, ahora mismo tenemos al Dow Jones cayendo también un 0,30 en futuros y vamos al barril de Brent, al barril de West Texas americano, al verdadero movimiento que ahora mismo no está tanto en la bolsa, ya están viendo una jornada tranquilita, está el petróleo y las expectativas de tipos. Ahora mismo tenemos al barril de Brent en los 90,48 y fíjense en el barril del West Texas americano, el de referencia en Estados Unidos, que también la rondamos en los $86 el barril. Bien, si nos vamos a los mercados de bonos, al mercado de renta fija, el Treasury a 10 años sí que se mantiene alrededor de ese 4,70%, 4,72, justo después de ese fuerte movimiento que vivimos después del Jackson Hole. Y el bono a 2 años, que era, bueno, pues el que más impacto estábamos viendo en esa curva, ya ha relajado algo esta mañana, pero viene con una subida importante después de que Walsh sí que pusiera de nuevo esa subida de tipos encima de la mesa. Ahora mismo el bono a 2 años, el de más a corto plazo, en el 4,34%. Pues bien, un movimiento y un nuevo encarecimiento persistente de la energía puede volver a trasladarse a la inflación. También con las premisas geopolíticas predominando, vamos a escuchar directamente a Vladimir Putin hablando en estos momentos. Escuchen.
1: Искренне рад нашей новой встрече на этот раз в Киргизии. Недавно, но начать хотел бы с трагических событий, которые недавно произошли в Тибетском автономном районе Китая, возле границы с Непалом. Сошел, как известно, мощный сель, повлекший человеческие жертвы. Прошу передать самые искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелание скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы видимся за несколько часов до начала саммита Шанхайской организации сотрудничества, которая была создана 25 лет назад по инициативе именно Китая и России. Мне очень приятно отметить, что наша инициатива имеет такое хорошее продолжение, носит уже явно такой международный характер в самом широком смысле этого слова. И Шанхайская организация сотрудничества превратилась в полноценную международную организацию. В этом году также мы отметили 25-летие основополагающего двустороннего договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который подписал еще товарищ Дзян Цзиминь, которому 17 августа исполнилось бы 100 лет. Мы помним о его вкладе в развитие российско-китайских отношений. Сегодня в условиях сложной геополитической обстановки всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между России и Китаем являются образцом межгосударственных отношений. В основе прочные традиции дружбы, уважения суверенитета, равенства, взаимная выгода. Успешно развивается сотрудничество по всем направлениям, в том числе и в экономике. Мы реализуем крупные проекты в энергетике, промышленности, в космосе, транспорте, в логистике. Первый регулярный рейс китайского контейнеровоза был осуществлен в середине августа по Северному морскому пути. Высокими темпами растут взаимные поставки сельхозпродукции, плюс 34%.